Мнения. Жегнайте буже и сердце унесения, час вшистко отменя, коханко ма жегнам тем

ты чёс, богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты.